прощатись не встигнувши, розправляла крила, відлетала додому, та я сотня небесна. Отлетали ребята один за другим на наших глазах. Донести до небес наши с вами молитвы, чтоб являться у